Дорогие друзья, приветствую вас. Я автор песен, исполнитель, заслуженный артист России Борис Шварцман. Слушайте мои песни в Республике Алтай в эфире Алтай FM. Желаю всем добра и счастья. Всего самого хорошего.

0: Зарядка.
1: Доброе утро, дорогие радиослушатели! Мы начинаем утреннюю гимнастику для любовников. Начинать рекомендуется с легкой гимнастики для мозга. Для этого повернитесь к своей партнерше и... Может, Лена? Нет, не Лена. Может, Катя? Нет, не она. Может, Лариса? Да нет, Лариса блондинка. Может, Ирина? Но точно, Ирина! Закончили упражнение. Переходим к упражнению под названием «Муж вернулся раньше». Встаньте с кровати, выпрямитесь, руки по швам. Повернулись налево, нашли трусы. Повернулись направо, нашли рубашку. Повернулись налево, нащупали брюки. Повернулись направо.

0: справа схватили ботинки, закончили упражнение. Утренняя зарядка. В голове появился вопрос: а где же носки? Переходим к отжиманиям. Примите исходное положение. Согнули руки, под кроватью нет носков. Выпрямили руки, на кровати нет носков. Согнули руки, под кроватью нет. Выпрямили руки, на кровати нет. А вот они, на стуле. Закончили упражнение. Теперь переходим к легкому бегу до балкона и прыжкам с трамплина. Утренняя зарядка.
1: Я волком бы выгрыз за бюрократизм. К мандатам почтения нету. К любым чертям...
2: Маяковский был неплохим копирайтером, но он ничего не понимал в рекламе.
3: Реклама на радио. Очень эффективно, очень выгодно. Выбери радио.
4: Шью из натуральных шкур национальные тюрханы или одеяла для походов и интерьера вашего дома. От маленьких метровых до огромных по 2-3 метра. Подробнее по телефону 8-983-580-33-79. 8-983-580-33-79. Рекламное агентство «Чимальское радио». Ваша реклама в Чимальском эфире. 8-923-663-103-2.
5: Привет, дорогие друзья! Это Лев Шапира, музыкант, исполнитель, поэт и композитор. Хочу предложить вашему вниманию мою новую песню «Небесный постовой». Дуэт с Антоном Чибисовым специально для вас на вашей любимой радиостанции. Всем здоровья, удачи и добра. Слушайте хорошую музыку на волнах Алтай-ФМ.

0: Натяжные потолки в Чемальском районе. Любых форм и сложностей. Выезд на замер и консультация бесплатно. Звоните 8-906-970-75-80. Скоро сезон беседок и террас, а дожди мешают хорошо посидеть? Мягкие окна для беседок и террас защитят вас от дождя и ветра. Звоните 8-906-970-75-80. Как же жарко! Привези нам для окон жалюзи. Изготовим оконные жалюзи на ваш вкус. Звоните 8-906-970-75-80. 8-906-970-75-80.
1: Весной мы купим овощи и фрукты.
2: Потом игрушки.
1: Потом продукты.
3: Да, наш Доброцен – находка для города. Все вкусно, полезно и вовсе недорого.
1: Весенние новинки, продукты и товары для дома по выгодным ценам.
0: Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в Чемальском эфире. 8-923-663-103-2.
4: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
5: Бытовые истории.
6: История шитья насчитывает уже более 20 тысяч лет. Первобытные люди прокалывали шкуры доисторическим подобием шила из шипов или обтесанных камней. Через отверстия продевали сухожилия животных и таким образом сооружали себе костюм. Самые первые иголки с ушком, сделанные из камней, костей или рогов животных, были найдены на территориях современной Западной Европы и Средней Азии. Им около 17 тысяч лет. Считается, что первая стальная иголка была сделана в Китае. Там же в 3 веке до нашей эры придумали наперсток. Купцы затем донесли эти изобретения в Европу. Массовое производство иголок началось только в 14 веке в Нюрнберге, а потом и в Англии. Самую первую иголку с помощью механизированного производства сделали в 1785 году. Первого прадеда современных ножниц нашли в руинах Древнего Египта. Сделанные из цельного куска металла, а не из двух скрещенных лезвий, эти ножницы датируются 16 веком до нашей эры. А ножницы в том виде, в котором они известны сейчас, изобрел Леонардо да Винчи.
5: Бытовые истории.

0: Овны. 28 мая ваши долгие размышления приведут к принятию серьезных решений. Не жалейте времени на обдумывание деталей.
1: Тельцы. Вы пытаетесь исследовать новую территорию, но не видите, что задеваете при этом чьи-то интересы, возможные обиды и непонимание.
0: Близнецы. В четверг вам будет легко даваться любое лидерство. Это время максимального раскрытия вашего личностного потенциала.
2: Радио Гороскоп.
1: Раки. Ваша мечта может пройти мимо, и вы даже не огорчитесь по этому поводу.
0: Львы. 28 мая ожидается нежданное знакомство с влиятельным и компетентным человеком, от которого вы получите оригинальный подарок.
1: Девы. Этот день придется на пик вашего интеллектуального расцвета, так что не забудьте записать в ваш персональный блог все свои гениальные мысли.
2: Радио Гороскоп.
0: Весы. В четверг общий неблагоприятный для вас фон этого дня сгладит получение приятного и важного известия.
1: Скорпионы. Все, что вы затеваете, может обернуться против вас, что может стать началом неприятного периода в вашей карьере.
0: Стрельцы. 28 мая вам лучше всего будут удаваться инициативы, связанные с упорядочением служебных или домашних дел.
2: Радио Гороскоп.
1: Козероги. Ваши мысли занимают финансовые вопросы. Прежде чем решить, куда вложить деньги или на что их потратить, продумайте все до мелочей.
0: Водолеи. В четверг спросите себя, реалистичны ли ваши ожидания. Возможно, ничего не происходит, потому что вы поставили планку слишком высоко.
1: Рыбы. Спокойное обсуждение насущных проблем с партнером пойдет на пользу вам обоим. Вы увидите, что вас понимает.

0: Зарядка.
1: Доброе утро, дорогие радиослушатели. Мы начинаем утреннюю гимнастику для учителей. Итак, начнем с простых упражнений. Сядьте на кровати и запрокиньте голову назад. Подумайте о вилле, яхте и машине. Закатайте губу. Снова подумайте о вилле, яхте и машине. Снова закатайте губу. Раскатайте губу. Закатайте губу. Закончили упражнение. Теперь встаньте и представьте, что вы уронили на пол указку, нагнулись и взяли указку, выпрямились, подняли указку, да тут еще и мел валяется. Нагнулись и взяли мел, выпрямились, подняли мел. Закончили упражнение.
0: Утренняя зарядка.
1: Сейчас переходим к упражнению под названием «Ищем книгу на нижних полках». Для этого примите упор лежа, сгибаем руки в локтях и ищем книгу на нижней полке. Выпрямляем руки и ищем книгу на предпоследней полке. Выполняйте это упражнение 10 повторений. Теперь переходим к легкому бегу на месте. Постепенно начинаем ускорять бег. Опаздываем на автобус, ускоряемся. До начала урока 5 секунд, еще больше ускоряемся. После школы нужно магазин, очень сильно ускоряемся. Прибегаем домой, валимся уставшие на диван. Закончили упражнение. Заканчиваем гимнастику и переходим к водным процедурам. Всего вам доброго.
0: Утренняя зарядка.
2: Этот день тому назад. 28 мая в 1756 году.

0: году день рождения майонеза. В 1858 году заключен русско-китайский Айгунский договор. В 1918 году декретом Совнаркома учреждена пограничная охрана границы РСФСР. В 1987 году на Красной площади в Москве приземлился самолет гражданина ФРГ Матиаса Руста.
1: Этот день тому назад.
2: Ведь коллективизации каждый большевик имеет право на личный радиоприемник в широкие массы.
3: Владимир Ильич был неплохим оратором, но он ничего не понимал в рекламе.
4: Реклама на радио. Очень эффективно, очень выгодно. Выбери радио.
5: Шью из натуральных шкур национальные тюрханы или одеяла для походов и интерьера вашего дома. От маленьких метровых до огромных по 2-3 метра. Подробнее по телефону 8-983-580-33-79. 8-983-580-33-79. Рекламное агентство «Чимальское радио». Ваша реклама в Чимальском эфире. 8-923-663-103-2.
6: Хочешь бросить пить? Возможно, общество «Анонимные алкоголики» помогут вам. Эта помощь бесплатна. Единственная цель – оставаться трезвыми и помогать другим обрести трезвость.
7: Телефон для справок 8-951-346-50-72.
6: «Анонимные алкоголики»
7: 8-951-346-50-72.
8: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
9: Бытовые истории.
10: Врачи в США зарегистрировали новые заболевания – аллергия на Wi-Fi и другие беспроводные сети. Наряду с традиционными раздражителями, такие как домашние животные, цитрусовые цветы, Wi-Fi также вызывает все у большего количества американцев головные боли, простуды и даже частичную слепоту. Многие люди впадают в ярость, если не могут в любой гостинице или кафе подключиться через Wi-Fi-сеть к интернету. Все больше и больше американцев обращаются в клиники США, утверждая, что после длительного пребывания в области беспроводных сетей у них наблюдается ухудшение самочувствия. Облучение, говорят они, приводят к мигрени, простуде, боли в суставах и, как уже выше говорилось, частичной слепоте. Не дожидаясь профессиональной помощи, пациенты решили действовать самостоятельно. Они переезжают в город Гринбэнк, где запрещены все беспроводные сети. Является ли это заболевание аллергическим или же психическим, решат специалисты.
9: Бытовые истории.

0: Пришла весна, весна красна, красна она ценами, с доброценами.
1: Весенние новинки, продукты и товары для дома, выгодные цены.
0: Срочно, время не теряй, все весенние покупки в доброцене совершай.
2: Натяжные потолки в Чемальском районе. Любых форм и сложностей. Выезд на замер и консультация бесплатно. Звоните 8-906-970-75-80. Скоро сезон беседок и террас, а дожди мешают хорошо посидеть? Мягкие окна для беседок и террас защитят вас от дождя и ветра. Звоните 8-906-970-75-80. Как же жарко! Привези нам для окон жалюзи. Изготовим оконные жалюзи на ваш вкус. Звоните 8-906-970-75-80. 8-906-970-75-80. Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в Чемальском эфире. 8-923-663-103-2.
3: Вы слушаете и, хотите того или нет, сопереживаете форменному радиохулиганству.
2: Слушайте в нашем эфире программу о рок-музыке. «Рациональное зерно» и «Митяй Уранхай» ждут вас у приемников по четвергам и субботам ровно в полночь на Алтай-ФМ.
4: Все хорошее дается очень большой ценой. Все самое лучшее дается просто так –

0: просыпайтесь. Этот день обмену и возврату не подлежит. Проживите его для себя.
1: Ради радио на все.

0: Овны. 28 мая ваши долгие размышления приведут к принятию серьезных решений. Не жалейте времени на обдумывание деталей.
1: Тельцы. Вы пытаетесь исследовать новую территорию, но не видите, что задеваете при этом чьи-то интересы, возможные обиды и непонимание.
0: Близнецы. В четверг вам будет легко даваться любое лидерство. Это время максимального раскрытия вашего личностного потенциала.
2: Радио Гороскоп.
1: Раки. Ваша мечта может пройти мимо, и вы даже не огорчитесь по этому поводу.
0: Львы. 28 мая ожидается нежданное знакомство с влиятельным и компетентным человеком, от которого вы получите оригинальный подарок.
1: Девы. Этот день придется на пик вашего интеллектуального расцвета, так что не забудьте записать в ваш персональный блог все свои гениальные мысли.
2: Радио Гороскоп.
0: Весы. В четверг общий неблагоприятный для вас фон этого дня сгладит получение приятного и важного известия.
1: Скорпионы. Все, что вы затеваете, может обернуться против вас, что может стать началом неприятного периода в вашей карьере.
0: Стрельцы. 28 мая вам лучше всего будут удаваться инициативы, связанные с упорядочением служебных или домашних дел.
2: Радио Гороскоп.
1: Козероги. Ваши мысли занимают финансовые вопросы. Прежде чем решить, куда вложить деньги или на что их потратить, продумайте все до мелочей.
0: Водолей. В четверг спросите себя, реалистичны ли ваши ожидания. Возможно, ничего не происходит, потому что вы поставили планку слишком высоко.
1: Рыбы. Спокойное обсуждение насущных проблем с партнером пойдет на пользу вам обоим. Вы увидите, что вас понимает.

0: Ay.
1: 11 ','9 ““ 4 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 ││ 9 ││ 9 ││ 9 ││ 9 ││ 9 ││ 9 ││ 9 ││ 9 ││ 9 ││ 9 ││ 9 ││ 9 ││ 9 ││ 9 ││ 9 ││ 9 ││ 9 ││ 9 ││ 9 ││ 9 ││ 9 ││ 9 ││ 9 ││ 9 ││ 9 ││ 9 ││ 9 ││ 9 ││ 9 ││ 9 ││ 9 ││ 9 ││ 9 ││ 9 ││ 9 ││ 9 ││ 9 ││ 9 ││ 9 ││ 9 ││ 9 ││ 9 ││ 9 ││ 9 ││ 9 ││ 9 ││ 9 ││ 9 ││ 9 ││ 9 ││ 9 ││ 9 ││ 9 ││ 9 ││ 9 ││ 9 ││ 9 ││ 9 ││ 9

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Впервые прозрачные зубные скобы, брекеты, появились на рынке в 1987 году, и теперь их выпускают самые разные фирмы. Брекеты – это механические приспособления для исправления врожденной кривизны зубов. Зубы, зажатые в специальным образом установленные скобы, выравниваются. Изначально металлические тиски или брекеты изготавливались только из металла. Это было не эстетично, но весьма практично. Спустя некоторое время людям, привыкшим с детства скрывать свою неровную улыбку, возвращалась возможность широко улыбаться. В основе прозрачных зубов скоб прозрачный поликристаллический оксид алюминия, который изначально предназначался для защиты инфракрасных антенн станции сопровождения боевой ракеты с тепловой системой самонаведения. Эта разработка появилась в результате сотрудничества одной из западных оружейных компаний с группой космических исследователей НАСА. В то же время другой производитель раздумывал над тем, как усовершенствовать брекеты. Оказалось, что прозрачный поликристаллический оксид алюминия отлично подходит в роли базового материала. Сейчас прозрачные скобы – один из самых успешных товаров в стоматологической индустрии. Выходит, что космос подарил миллионам землян красивую улыбку.
1: Бытовые истории.

экшена. Это не про строго, это про осознанно. И атмосфера в классе сразу на уровень выше. Так что если хочешь, чтобы школа приносила удовольствие, начинай с себя, и система это оценит. Утро украл.

0: Этот день тому назад.
1: 28 мая в 1756 году день рождения майонеза. В 1858 году заключен русско-китайский айгунский договор. В 1918 году декретом Совнаркома учреждена пограничная охрана границы РСФСР. В 1987 году на Красной площади в Москве приземлился самолет гражданина ФРГ Матиаса Руста.
0: Этот день тому назад.
2: Век коллективизации. Каждый большевик имеет право на личный радиоприемник. Широкие массы...
3: Владимир Ильич был неплохим оратором. Но он ничего не понимал в рекламе.
4: Реклама на радио. Очень эффективно, очень выгодно. Выбери радио.
5: Шью из натуральных шкур национальные тюрханы или одеяла для походов и интерьера вашего дома. От маленьких метровых до огромных по 2-3 метра. Подробнее по телефону 8-983-580-33-79. 8-983-580-33-79. Рекламное агентство «Чимальское радио». Ваша реклама в Чимальском эфире. 8-923-660-3-103-2.
6: Хочешь бросить пить? Возможно, общество «Анонимные алкоголики» помогут вам. Эта помощь бесплатна. Единственная цель – оставаться трезвыми и помогать другим обрести трезвость.
7: Телефон для справок 8-951-346-50-72.
6: «Анонимные алкоголики»
7: 8-951-346-50-72.
8: Музыка для тех, кто носил пионерский галстук.

0: Музыка имеет свойство улетучиваться, а потом возвращаться. Мечты начнут исполняться. Осталось что-то для этого делать. Большая дорога, как всегда, начинается с первого шага.
1: Вы слушаете первое радио для отдыхающих и живущих в Чимале граждан.

0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Реклама.
2: Пришла весна, весна красна, красна она ценами, с доброценами.
3: Весенние новинки, продукты и товары для дома, выгодные цены.
2: Срочно, время не теряй, все весенние покупки в доброцене совершай.
4: Натяжные потолки в Чемальском районе. Любых форм и сложностей. Выезд на замер и консультация бесплатно. Звоните 8 906 970 7580. Скоро сезон беседок и террас, а дожди мешают хорошо посидеть? Мягкие окна для беседок и террас защитят вас от дождя и ветра. Звоните 8 906 970 7580. Как же жарко! Привези нам для окон жалюзи. Изготовим оконные жалюзи на ваш вкус. Звоните 8 906 970 75 80. 8 906 970 75 80.
5: Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в Чемальском эфире. 8 923 663 103 и 2.
6: Вы слушаете и, хотите того или нет, сопереживаете форменному радиохулиганству.
5: Слушайте в нашем эфире программу о рок-музыке. «Рациональное зерно» и «Митяй Уранхай» ждут вас у приемников по четвергам и субботам ровно в полночь на Алтай-ФМ.
7: Лучшие инструментальные хиты.

0: И все-таки это невероятное свойство музыки — создавать особую атмосферу. Любимые мелодии всегда срабатывают как катализатор светлых мыслей. Хочется жить и предаваться прекрасным моментам. Все самое нужное всегда рядом, в наших сердцах, под хиты на любимой волне.
1: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
2: Бытовые истории.
3: Каблук. Первые каблуки появились у восточных всадников в 12 веке. Однако назвать их каблуками, в общем-то, было сложно. Это были некие нашлепки, которые служили для весьма практичных целей. Мужчины приколачивали их к туфлям, чтобы нога крепко держалась в стремени при скачке. Изобретение настоящего каблука произошло в 17 веке в Испании с легкой руки мастеров из города Кордовы. Они разработали структуру и конструкцию каблука, основными формами которого были скошенные внутрь и французские, с талией посередине. В эпоху рококо каблук перебрался ближе к центру туфельки, тем самым как бы уменьшая ножку. Со временем форма каблука претерпела различные изменения. От высоких каблуков-рюмочек до широких квадратных, которые придумали специально для девушек, танцевавших твист. И, наконец, в 1950 году итальянский модельер Сальвадоро Феррагамо изобрел знаменитую шпильку. В качестве опоры для каблука он предложил длинный стальной стержень стилет.
2: Бытовые истории.

0: Чаша терпения переполняется с каждым днем, особенно в отношениях. Надо помнить об этом. Мы привыкаем друг к другу, и это нормально. То же самое происходит в механике отношений. С годами появляется негативная инерция. Берегите отношения.
1: День спускает закат в метро. Я в последний шагну в вагон. Дни совместные плейлистом. Сквозь ностальгию вспомню. Сломан лифт, ты идешь пешком. Нам сценарий уже знаком. Лишь сегодня все по-другому. Простимся зимою, помнишь?

дом, где встретились на углу, я забыть уже не смогу. Свет фонарный, сжигая мглу, тебя обнимает. И спустя эти много зим мы, как прежде, вдвоем стоим. Снег ложится к ногам твоим.

0: Овны. 28 мая ваши долгие размышления приведут к принятию серьезных решений. Не жалейте времени на обдумывание деталей.
1: Тельцы. Вы пытаетесь исследовать новую территорию, но не видите, что задеваете при этом чьи-то интересы, возможные обиды и непонимание.
0: Близнецы. В четверг вам будет легко даваться любое лидерство. Это время максимального раскрытия вашего личностного потенциала.
2: Радио Гороскоп.
1: Раки. Ваша мечта может пройти мимо, и вы даже не огорчитесь по этому поводу.
0: Львы. 28 мая ожидается нежданное знакомство с влиятельным и компетентным человеком, от которого вы получите оригинальный подарок.
1: Девы. Этот день придется на пик вашего интеллектуального расцвета, так что не забудьте записать в ваш персональный блог все свои гениальные мысли.
2: Радио Гороскоп.
0: Весы. В четверг общий неблагоприятный для вас фон этого дня сгладит получение приятного и важного известия.
1: Скорпионы. Все, что вы затеваете, может обернуться против вас, что может стать началом неприятного периода в вашей карьере.
0: Стрельцы. 28 мая вам лучше всего будут удаваться инициативы, связанные с упорядочением служебных или домашних дел.
2: Радио Гороскоп.
1: Козероги. Ваши мысли занимают финансовые вопросы. Прежде чем решить, куда вложить деньги или на что их потратить, продумайте все до мелочей.
0: Водолеи. В четверг спросите себя, реалистичны ли ваши ожидания. Возможно, ничего не происходит, потому что вы поставили планку слишком высоко.
1: Рыбы. Спокойное обсуждение насущных проблем с партнером пойдет на пользу вам обоим. Вы увидите, что вас понимает.

Дорогие слушатели, будущее городов уже наступило. На Петербургском международном экономическом форуме в Росконгресс Урбан Хабе запускают мощный движ по теме «Эволюция городов». Что находится в самом фокусе? Умные технологии, яркие общественные пространства, искусственный интеллект в градостроительстве, новые инвестиции и города, в которых хочется жить. На площадке соберутся топовые эксперты. От архитекторов и девелоперов до представителей власти и бизнеса. Они будут обсуждать темы, как превратить города в места силы, комфорта и возможностей. Будем ловить волну урбан-трендов и строить будущее вместе ярко и по-новому.

0: Не волком бы выгрыз бюрократизм! Командатам почтения нету! К любым чертям...
1: Маяковский был неплохим копирайтером, но он ничего не понимал в рекламе.
2: Реклама на радио. Очень эффективно, очень выгодно. Выбери радио.
3: Шью из натуральных шкур национальные тюрханы или одеяла для походов и интерьера вашего дома. От маленьких метровых до огромных по 2-3 метра. Подробнее по телефону 8-983-580-33-79. 8-983-580-33-79. Рекламное агентство «Чимальское радио». Ваша реклама в Чимальском эфире. 8-923-663-103-2.
4: And what you know, you know, and what you don't know, you just don't know.

0: Дорогие друзья, приветствую вас. Я автор песен, исполнитель, заслуженный артист России Борис Шварцман. Слушайте мои песни в Республике Алтай в эфире Алтай FM. Желаю всем добра и счастья. Всего самого хорошего.
1: Как долго я тебя искал.

0: программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: В мире много разной музыки.
2: Я разбиваюсь о глыбы, да, из предательства, но верю, этот тест не выходит так испытать нас всех.
1: А у нас другая музыка.
0: Алтай.
3: В Чимале 15 часов 30 минут.
1: Реклама.
4: Натяжные потолки в Чимальском районе. Любых форм и сложностей. Выезд на замер и консультация бесплатно. Звоните 8-906-970-75-80. Скоро сезон беседок и террас, а дожди мешают хорошо посидеть? Мягкие окна для беседок и террас защитят вас от дождя и ветра. Звоните 8-906-970-75-80. Как же жарко! Привези нам для окон жалюзи. Изготовим оконные жалюзи на ваш вкус. Звоните 8-906-970-75-80. 8-906-970-75-80.
5: Весной мы купим овощи и фрукты.
6: Потом игрушки.
5: Потом продукты.
7: Да, наш Доброцент – находка для города. Все вкусно, полезно и вовсе недорого.
5: Весенние новинки, продукты и товары для дома по выгодным ценам.
4: Рекламное агентство «Чимальское радио». Ваша реклама в чимальском эфире. 8-923-663-103-2.

Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открыть. В Чимале 16 часов.

руки в полете от зимы до весны. Ничего не случится, если люди осудят, когда боги разбудят

0: 28 мая в 1756 году день рождения майонеза. В 1858 году заключен русско-китайский айгунский договор. В 1918 году декретом Совнаркома учреждена пограничная охрана границы РСФСР. В 1987 году на Красной площади в Москве приземлился самолет гражданина ФРГ Матиаса Руста.
1: Этот день тому назад.
2: Товарищи, век коллективизации! Каждый большевик имеет право на личный радиоприемник в широкие массы...
3: Владимир Ильич был неплохим оратором. Но он ничего не понимал в рекламе.
4: Реклама на радио. Очень эффективно, очень выгодно. Выбери радио.
5: Шью из натуральных шкур национальные тюрханы или одеяла для походов и интерьера вашего дома. От маленьких метровых до огромных по 2-3 метра. Подробнее по телефону 8-983-580-33-79. 8-983-580-33-79. Рекламное агентство «Чимальское радио». Ваша реклама в Чимальском эфире. 8-923-660-3-103-2.
6: Хочешь бросить пить? Возможно, общество «Анонимные алкоголики» помогут вам. Эта помощь бесплатна. Единственная цель – оставаться трезвыми и помогать другим обрести трезвость.
7: Телефон для справок 8-951-346-50-72.
6: «Анонимные алкоголики»
7: 8-951-346-50-72.
8: На весенней волне сердце бьется.

Алтай FM Plus. Радио родного района. 102.4 FM. 102.4 FM.

0: В Чимаре 16 часов 30 минут.
1: Реклама.
2: Пришла весна, весна красна, красна она ценами, с доброценами.
3: Весенние новинки, продукты и товары для дома, выгодные цены.
2: Срочно, время не теряй, все весенние покупки в доброцене совершай.
0: Натяжные потолки в Чемальском районе. Любых форм и сложностей. Выезд на замер и консультация бесплатно. Звоните 8-906-970-75-80. Скоро сезон беседок и террас, а дожди мешают хорошо посидеть? Мягкие окна для беседок и террас защитят вас от дождя и ветра. Звоните 8-906-970-75-80. Как же жарко! Привези нам для окон жалюзи. Изготовим оконные жалюзи на ваш вкус. Звоните 8-906-970-75-80. 8-906-970-75-80. Рекламное агентство «Чимальское радио». Ваша реклама в Чимальском эфире. 8-923-663-103-2.
4: Вы слушаете и, хотите того или нет, сопереживаете форменному радиохулиганству.
0: Слушайте в нашем эфире программу о рок-музыке. «Рациональное зерно» и «Митяй Уранхай» ждут вас у приемников по четвергам и субботам ровно в полночь на Алтай-ФМ.
5: Музыка для тех, музыка для тех, кто носил пионерский галстук.

провожать это лето цветом осенней листвы. То погасая и возрождая силу своей души,

0: Топ-хит-чарт с группой «Добро».
1: Спасибо всем, кто провел этот час вместе с нами. Заходите на tophit.ru, слушайте новинки звезд и молодых артистов и чартовые хиты. Кстати, благодаря Топ-хит мы недавно узнали, что, оказывается, наши треки «Юность» и «На часах 00» дольше всего находились в российских чартах. «Юность» вообще не выходила из топа более 3 лет. Это фантастика. Мы говорим спасибо всем, кто поддерживает наше творчество и верим в нашу новую песню «Море привет». Напомним, чтобы вы ее послушали.
2: Мы вас ценим и всегда ждем встреч на концертах.
1: И, конечно, в радиоэфирах. До следующей встречи. Всем пока.
0: На следующей неделе на планете Земля зазвучит 1 000 000 новых треков. Но вы услышите только самые лучшие хиты. До встречи на волнах Топ-хит-чарта ровно через неделю.

0: Я волком бы выгрыз за бюрократизм. К мандатам почтения нету. К любым чертям...
1: Маяковский был неплохим копирайтером. Но он ничего не понимал в рекламе.
2: Реклама на радио. Очень эффективно, очень выгодно. Выбери радио.
3: Шью из натуральных шкур национальные тюрханы или одеяла для походов и интерьера вашего дома. От маленьких метровых до огромных по 2-3 метра. Подробнее по телефону 8-983-580-33-79. 8-983-580-33-79. Рекламное агентство «Чимальское радио». Ваша реклама в Чимальском эфире. 8-923-663-103-2.
4: Лучшие.
5: Лучшие.
4: Лучшие инструменты.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Мало кто знает, что слово «кондиционер» впервые было произнесено вслух еще в 1815 году. Именно тогда француз Жан Шабанес получил британский патент на метод кондиционирования воздуха и регулирования температуры в жилищах и других зданиях. Однако практического воплощения идеи пришлось ждать достаточно долго. Только в 1902 году американский инженер-изобретатель Уиллис Карриер собрал промышленную холодильную машину для типографии Бруклина в Нью-Йорке. Самое любопытное, что первый кондиционер предназначался не для создания приятной прохлады работникам, а для борьбы с влажностью, здорово ухудшавшей качество печати. Правда, уже через год аристократия Европы, посещая Кёльн, считала своим долгом посетить местный театр. Причем живой интерес публики вызывала не только и не столько игра труппы, а приятный холодок, царивший в зрительном зале даже в самые знойные месяцы. А когда в 1924 году система кондиционирования была установлена в одном из универмагов Детройта, наплыв зевак был просто умопомрачительным. В считанные дни оборот универмага вырос более чем в 3 раза. Эти первые аппараты стали предками современных систем центрального кондиционирования воздуха.
1: Бытовые истории.

0: Натяжные потолки в Чемальском районе. Любых форм и сложностей. Выезд на замер и консультация бесплатно. Звоните 8-906-970-75-80. Скоро сезон беседок и террас, а дожди мешают хорошо посидеть? Мягкие окна для беседок и террас защитят вас от дождя и ветра. Звоните 8-906-970-75-80. Как же жарко! Привези нам для окон жалюзи. Изготовим оконные жалюзи на ваш вкус. Звоните 8-906-970-75-80. 8-906-970-75-80.
1: Весной мы купим овощи и фрукты.
2: Потом игрушки.
1: Потом продукты.
3: Да, наш Доброцен – находка для города. Все вкусно, полезно и вовсе недорого.
1: Весенние новинки, продукты и товары для дома по выгодным ценам.
0: Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в Чемальском эфире. 8-923-663-103-2.
4: Слушайте свежее.

0: 23 часа.
1: Вы слушаете первое радио для отдыхающих и живущих в Чимале граждан.

каждого есть огонек, он сердце согревает. Туманы тьму ночных дорог собою освещает. У каждого есть уголок, где сердце чаще бьется, где отчий дом родной порог, и он

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Факс появился раньше телефона. Прототип факсимильного аппарата был изобретен еще в 1843 году. А спустя 15 лет на линиях во Франции между Москвой и Петербургом началось коммерческое использование устройства итальянца Джованни Казелли. В этом аппарате, названном пантелеграфом, изображение для передачи нужно было наносить специальным изолирующим лаком на свинцовую фольгу. Однако данная технология не была успешной и уступила место другим способам связи. Массовое развитие факсимильной связи стало возможно в 20 веке благодаря появлению более доступных каналов. Сначала телеграфного, а затем телефонного и радио.
1: Бытовые истории.

0: Натяжные потолки в Чемальском районе. Любых форм и сложностей. Выезд на замер и консультация бесплатно. Звоните 8-906-970-75-80. Скоро сезон беседок и террас, а дожди мешают хорошо посидеть? Мягкие окна для беседок и террас защитят вас от дождя и ветра. Звоните 8-906-970-75-80. Как же жарко! Привези нам для окон жалюзи. Изготовим оконные жалюзи на ваш вкус. Звоните 8-906-970-75-80. 8-906-970-75-80.
1: Весной мы купим овощи и фрукты.
2: Потом игрушки.
1: Потом продукты.
3: Да, наш Доброцен – находка для города. Все вкусно, полезно и вовсе недорого.
1: Весенние новинки, продукты и товары для дома по выгодным ценам.
0: Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в Чемальском эфире. 8-923-663-103-2.
4: Самая актуальная музыка.

Алтай FM+. Радио родного района. 102.4 FM. 102.4 FM.

Дух глупый. Стой, дерби. Уя в траншейнях дай. Уя в траншейнях дай. Он рвеншейнях дай. Уя в траншейнях дай. Уя в траншейнях дай. Он рвеншейнях дай.

0: Чузголотые борода слушают.
1: А поставьте, пожалуйста, Николая Баскова.
0: 7 минут.
2: Басков! Басков! Встать! Встать! Встать, я сказал!
0: Все, он стоит.
1: Большое человеческое вам спасибо.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Туалет. Возможно, древнейшее помещение, его возраст 4500 лет, для отправления естественных надобностей, был обнаружено на территории крепости Махенджа-Дара в Пакистане. Он представляет собой кирпичное сооружение с сиденьем, связанное с подземной канализацией. Также подобные помещения были в Китае, Египте и в Древнем Риме. По одной из версий, первый туалет со смывом появился на острове Крит задолго до начала нашей эры. Выглядел он как каменный стульчак, к которому при помощи сложной системы труб подводилась вода. На кораблях подобные помещения назывались гальюн и располагались первоначально на высоко поднятой части носа судна. 1681 годом датировано первое упоминание французского слова «туалет». Первоначально оно обозначало процедуру причесывания и одевания. В 1775 м был изобретен ватер-клозет, не позволявший проникать неприятным запахом из канализации. В 19 веке появились общественные туалеты с унитазами без смывных бачков на вокзалах, и с тех пор этот несомненный признак цивилизации беспрестанно развивается и усовершенствуется.
1: Бытовые истории.

0: Натяжные потолки в Чемальском районе. Любых форм и сложностей. Выезд на замер и консультация бесплатно. Звоните 8-906-970-75-80. Скоро сезон беседок и террас, а дожди мешают хорошо посидеть? Мягкие окна для беседок и террас защитят вас от дождя и ветра. Звоните 8-906-970-75-80. Как же жарко! Привези нам для окон жалюзи. Изготовим оконные жалюзи на ваш вкус. Звоните 8-906-970-75-80. 8-906-970-75-80.
1: Весной мы купим овощи и фрукты.
2: Потом игрушки.
1: Потом продукты.
3: Да, наш Доброцен – находка для города. Все вкусно, полезно и вовсе недорого.
1: Весенние новинки, продукты и товары для дома по выгодным ценам.
0: Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в чемальском эфире. 8-923-663-103-2.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Наверняка многие считают, что кетчуп с самого начала делали из помидоров. На самом деле это собирательное слово, обозначающее соленые, пряные, жидкие соусы. Если заглянуть назад, в 18 век окажется, что первый кетчуп готовили из анчоусов, грецких орехов, грибов и фасоли, смешанных со специями, чесноком или луком, винами и алкогольными напитками. Одна из известных теорий гласит, что название кетчуп появилось от китайского слова, которое в переводе означает рассол или соус, консервированный рыбой. Где-то в конце 17 века пробники и название кетчупа перекочевали в Англию. И позже это название закрепилось за соусом во всем мире. Англичане взяли идею на вооружение и использовали кетчуп для маринования анчоусов и устриц. В 1876 году Хенри Джи Хейнс начал промышленное производство томатного кетчупа, который стал самым популярным кетчупом в мире. Рецепт его не изменился по сей день. Хотя по другой версии, этот рецепт родился на азиатской кухне, где он известен как простой сладкий томатный соус. Недавние исследования, кстати, показали, что поскольку в протертых томатах больше антиоксиданта ликопена, качественный кетчуп может принести пользу организму. Однако другие исследования обнаружили, что для того, чтобы действительно почувствовать на себе какую-то пользу, в день понадобится съедать по бутылке кетчупа объемом 200 мл.
1: Бытовые истории. Два часа. Алтай. В эфире средства массовой информации Алтай-ФМ+. Номер реестровой записи ЭЛ, номер ТУ 22-00-792 от 22 ноября 2021 года. Радиоканал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 16 лет.

нежно, прикрыл глаза, уже подъем. Нету жизнь, так этот вечер давайте вместе проживем.

0: Пришла весна, весна красна, красна она ценами, с доброценами.
1: Весенние новинки, продукты и товары для дома, выгодные цены.
0: Срочно, время не теряй, все весенние покупки в доброцене совершай.
2: Натяжные потолки в Чемальском районе. Любых форм и сложностей. Выезд на замер и консультация бесплатно. Звоните 8-906-970-75-80. Скоро сезон беседок и террас, а дожди мешают хорошо посидеть? Мягкие окна для беседок и террас защитят вас от дождя и ветра. Звоните 8-906-970-75-80. Как же жарко! Привези нам для окон жалюзи. Изготовим оконные жалюзи на ваш вкус. Звоните 8-906-970-75-80. 8-906-970-75-80. Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в Чемальском эфире. 8-923-663-103-2.
3: Вы слушаете и, хотите того или нет, сопереживаете форменному радиохулиганству.
2: Слушайте в нашем эфире программу о рок-музыке. «Рациональное зерно» и «Митяй Уранхай» ждут вас у приемников по четвергам и субботам ровно в полночь на Алтай-ФМ.

0: В мире много разной музыки.
1: Я разбиваюсь о глыбы, да, из предательства, но верю, этот тест не выходит так испытать нас.
0: А у нас другая музыка.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Счетные палочки, вероятно, одно из первых приспособлений для вычислений. Это одно или многоцветные удлиненные брусочки, обычно сделанные из дерева или пластика. Используются сегодня для обучения счету, в том числе и в школах. Счетные палочки с древних времен использовались в Китае, в том числе для записи символов и иероглифов, однако затем были запрещены там. В Японии непрерывно использовались долгое время и даже стали символом алгебры. Также были популярны в Корее и Вьетнаме. Изначально счетные палочки могли использоваться для простых вычислений, выражая числа от 1 до 9. Однако затем их развитие привело к тому, что появились обозначения нуля и целый символический язык математики. С помощью счетных палочек и счетной доски проводили сложные вычисления с дробями, фракталами и отрицательными числами. Для отражения последних использовались или палочки другого цвета, или особые формы записи. Сейчас счетные палочки используются в методике Монтессори, методике Зайцева и других методиках раннего развития для обучения дошкольников и в качестве развивающей игрушки.
1: Бытовые истории.

0: 4 часа.
1: Алтай FM. В эфире средства массовой информации Алтай FM+. Номер реестровой записи ЭЛ, номер ТУ 22-00-792 от 22 ноября 2021 года. Радиоканал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Радио, где все первые среди равных.

Я всю жизнь искал то, что потерял. Я в краю родном, этот отчий дом. Пусть нелегок путь,

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: За последнее столетие банки для газировки пережили две сумасшедшие волны редизайна. Сначала такие банки открывались только консервным ножом. В 1956 году слесарь из Огайо Эрмал Фрейс придумал язычок, потянув за который можно было открыть банку. К сожалению, многие люди, открыв ее, бросали острый кусочек металла на землю, либо он падал в напиток. Как следствие, множество травм стоп на пляжах и множество детей, глотающих этот язычок. В 1975 году инженер Дэниел Хадзик придумал язычок по принципу рычага, который используется и по сей день. При помощи него крышечка вдавливается внутрь и не отстреливает вас от давления газировки. Язычок скреплен с крышкой, и никто не может пораниться.
1: Бытовые истории.

0: Пришла весна, весна красна, красна она ценами, с доброценами.
1: Весенние новинки, продукты и товары для дома, выгодные цены.
0: Срочно, время не теряй, все весенние покупки в доброцене совершай.
2: Натяжные потолки в Чемальском районе. Любых форм и сложностей. Выезд на замер и консультация бесплатно. Звоните 8 906 970 7580. Скоро сезон беседок и террас, а дожди мешают хорошо посидеть? Мягкие окна для беседок и террас защитят вас от дождя и ветра. Звоните 8 906 970 7580. Как же жарко! Привези нам для окон жалюзи. Изготовим оконные жалюзи на ваш вкус. Звоните 8 906 970 75 80. 8 906 970 75 80. Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в Чемальском эфире. 8 923 663 103 и 2.
3: Вы слушаете и, хотите того или нет, сопереживаете форменному радиохулиганству.
2: Слушайте в нашем эфире программу о рок-музыке. «Рациональное зерно» и «Митяй Уранхай» ждут вас у приемников по четвергам и субботам. Ровно в полночь на Алтай-ФМ.
4: Новинка. Это

охоты. Отец не ходил, сын-богатырь был с ним. Ловким и храбрым рос Бабырган, а как же наследный хан? А когда хан и сын возвращались домой, ведь правителям нужен покой. Сотни красавиц окружали их, мужчин своих дорогих. Красочно девушки узоры плели, в косы пряли цветы, или песни и хороводы вели, и роскошные ткали ковры. И шутили часто над бородами.